0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».